0: Vella Welle, Ihr Radio für den Westerwaldkreis.
1: И господа, через несколько секунд выйдут на сцену Шмуль и Мечен. Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные лечь на пол и задержать дыхание.